0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторус».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем привет, друзья, 7:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и, слава тебе, Господи, завершение этой рабочей недели.
2: Выдохнул, да?
3: Конечно, пятничка, она, ну, я уже говорил это несколько раз, она так ласкает ухо.
2: Ну, прекрасно.
3: Пятница.
2: АСМР решил устроить, да, утро?
3: Я себе каждое утро его устраиваю. А, подожди, АСМР это что?
2: Не важно.
3: Чтобы я не перепутал.
2: Не важно, потом расскажу. Друзья, два гороскопа у нас впереди. Также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Скоро скажем, что делать. Тема будет тоже. Также технолог от Фила у нас сегодня. Узнаем, что все самое актуальное. What Factor расскажем в двойном размере. Сыграем с девчонками. Игрушка-полиглотка у нас за приз вейкаперов. Все это впереди и много чего еще. А начинаем с рубрики «Есть повод». Но тем более пятница это и не единственный повод на сегодня.
3: О, да.
2: 24 июля 26 года. Международный день заботы о себе сегодня.
3: Слушай, я тут недавно на себя в зеркало посмотрел, что-то одного дня мне маловато заботы о себе. Там бы месяцок.
2: Там бы поспать, да. День рождения растворимого кофе. 88 лет ему сегодня.
3: Знаешь, вот я знаю некоторых людей, которые именно растворимый любят кофе. И вот этот, который заварной, обжаренный, молотый.
2: А растворимый это не тот, да?
3: Ну, он, говорят, чуть-чуть хуже.
2: Я всегда думал, что растворимый – это пыль от того.
3: Ну, да. Прах нужного кофе.
2: День заглядывания в будущее сегодня. Вот такой еще праздник.
3: Эх, пойду посмотрю куда-нибудь.
2: День флорист. 17 лет как празднуется.
3: Флористы – это те, кто занимается цветами.
2: Все верно, букетики собирают. Народный день подарков.
3: Ой, я знаю одного человека, спасибо за подарок.
2: День кадастрового инженера. 18 лет как празднуется. День горячего песка, именно горячего.
3: Да что ж такое-то? Что ж праздновать-то?
2: День частного сыщика, например, можно отпраздновать. Кстати, частные сыщики. Распространены они у нас вообще в стране или нет?
3: Ну, в сериалах есть постоянно. Я наняла частного сыщика, я знаю,
2: что... В сериалах много что есть. День забвения сегодня. Ну, какой замечательный.
3: Ну, сегодня не мы празднуем эти праздники.
2: Так, пора определиться. На рубрику «Я в эфире» что-нибудь голосовыми размяться нам, да?
3: Какой вы бодрящий, какой вы цветочек, либо какой
2: цветочек
3: бодрящий напиток.
2: Напиток.
3: Какой вы песочек.
2: А про будущее тебя ничего не навеяло?
3: Кто, что вы из будущего? Сергей, ничего. Доллар по 30.
2: Это из прошлого, день прошлого.
3: Мы будем надеяться, что это еще и из будущего.
2: Подарок, может быть.
3: Какой вы подарок?
2: Конечно. Какой вы подарок? Почему с этого бы не начать наше утро?
3: Хорошо, давай.
2: Почему вы подарок этим утром?
3: Почему?
2: Голосовыми нам запишите в чат мобильного приложения Рекорда, а вейкаперы мы начинаем.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 июля сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет мила любая компания.
1: Тельцы, сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота.
2: Близнецы, сегодня вам стоит быть избирательным в темах для разговоров.
1: А раки, сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения.
2: Львы, сегодня хороший день для принятия ответственных решений.
1: Девы, сегодня вас посетит несколько игривое настроение.
2: Весы, возможно, вам сегодня предстоит довольно длительная поездка.
1: Скорпионы, вам же сегодня следует быть несколько более спокойным и уравновешенным.
2: Стрельцы, сегодня большую роль будут играть разного рода случайности.
1: Козероги, сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим.
2: Водолеи, сегодня на то, как будут развиваться события, влияние окажут дела давно минувших дней.
1: Рыбы, сегодня вы будете в наилучшей форме, все у вас будет сегодня получаться. Всем хорошего дня, друзья!
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L, турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник, от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. Украина 12-233-00-263.
9: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
12: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
13: Идем в «Физкульт». Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
14: Курс доллара пробил новый уровень.
15: Бензин за неделю подорожал.
16: Рост цен на продукты дороже.
17: Инфляция резко ускорилась.
18: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
19: «Автолига».
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каперы.
1: Ваши голосовые ждем в чат нашего мобильного приложения Рекорда. Какой вы подарок или почему вы утром подарок сегодня? Записывайте. Стас, плакать можно на работе. Это нормально, это полезно.
2: А что ты мне-то об этом говоришь?
1: Я тебе, в принципе, говорю, что это ученые решили подтвердить. И они говорят, что плакать на работе – это полезно, это помогает снять напряжение, эмоциональную разгрузиться. А специалистам советуют начальству не спешить останавливать плачущего человека. Они говорят, ну так он выплескивает энергию,
2: я
1: эмоции.
2: Правильно понимаю? То есть если я кого-то заставлю заплакать на работе, так, то я ему помогаю?
1: Если ты доведешь кого-то
2: до слез,
1: и он заплачет, он будет прав.
2: Не, вот такая история. А я-то буду прав?
1: Ты нет.
2: Почему? Ну, я же помог.
1: Потому что тогда так себе человечек, если ты довел кого-то до слез.
2: Не, ну ты тоже говори те вещи, которые я не знаю, да? Так себе человечек. Но еще раз говорю, я помогу или нет?
1: Нет.
2: У меня просто есть план.
1: Нет, доведение до слез. Вот, человечный руководитель, они так и написали, это специалисты, может войти в ситуацию и по-настоящему услышать своего работягу. И, конечно, вот по итогу повысить, снизить нагрузку и так далее. Исследования говорят, что если плакать на работе, то именно так оно и будет.
2: Повысить нагрузку?
1: Снизить нагрузку, повысить человека.
2: А, повысить? За что? Каждый второй сейчас будет приходить.

0: я рыдал на работе. И в слезах, в соплях вот этих. А есть значение, как сильно я рыдаю на работе и какое меня ждет повышение?
1: Пока такой градации нет.
0: То есть слезящиеся глаза – это «ну-ну-ну, выпей кофе». Потекла слеза. Ну, это пятихаточка в конце месяца.
1: Да-да-да.
0: Когда она взрыт уже вот это, знаешь, с булькающими.
1: Иди
0: вот
1: обниму.
0: Это вот иди обниму, теперь ты начальник.
1: Представляешь, у начальника тоже все плохо. Он сидит ревет. Ты сидишь ревешь, потому что все плохо. Весь отдел сидит ревет.
0: И новенький приходит, да просто потоп. И он такой, я, пожалуй, в другую компанию.
2: Нет, проходи, мы тебя ждали. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле, которые продлились более получаса. Стороны обсудили широкий круг двухсторонних и международных вопросов. Во время разговора об украинском конфликте Лавров заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Украине. На базе госуслуг планируют создать цифровую экосистему с собственной социальной сетью, агрегатором событий и семейными чатами. По данным СМИ, новая платформа сможет объединить государственные и социальные сервисы, а эксперты отметили, что это также откроет бизнесу доступ к большой аудитории пользователей с подтвержденной личностью и понятными жизненными потребностями. Послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения затронули российский банковский сектор, криптовалютные компании и нефтяную отрасль, а также предусматривают заморозку потолка цен на российскую нефть на год. При этом, по данным СМИ, итоговый пакет оказался значительно мягче первоначальных предложений. Компаниям временно разрешили перевозить российские СПГ в третьи страны. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм — премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель T4.

0: А мы ваши голосовые слушать будем прямо сейчас. Какой вы подарок, почему вы подарок, да? Что за подарок?
1: Я подарок на Новый год.
0: Да? А что в тебе запаковано?
1: Значит, ты меня долго распаковываешь, такую большую коробку, а там такой маленький сюрприз.
2: А, я подумал, что ты в мешке у деда.
1: Не-не, это как женщина с изюмом. Что в мешке у деда? В мешке у деда заяц.
2: Покажи под...
0: Подожди, женщина с изюмом, я первый раз слышу. Это что-то завуалированное?
1: С изюминкой.
2: С изюминкой.
0: Прям так. Юля, с нее начнем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я вам честно скажу, я не подарок.
0: Зато честно, этим ну, утром.
1: Кстати,
0: знаете,
1: я тоже. Юль, не давай дружить.
0: Елена.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, вейкаперы. А я сегодня подарок, да потому что пятница наконец-то. Слава тебе, Господи, мы дождались этого дня. Все, выходные. Больше не колымлю. Эти два выходные хочу провести дома с семьей.
0: Так насколько радостное, насколько правдивое искреннее сообщение голосовое.
2: Это посмотри. Великолепно, это вот мед в уши.
0: Угу. Серго.
5: Привет, вейкаперы. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Я не знаю, почему я подарок, но с уверенностью могу сказать, лучший пятничный подарок – это вейкаперы в эфире. Всем хорошего дня и настроения. Предстоящих выходов.
0: Мед.
1: Предстоящих выход и ушел одной ногой в выходные.
2: А вы в курсе, что это, скорее всего, сигналка на заднем плане?
0: Слышали, да? Я не слышал голосовой Ленуськи, но она его только что прислала. Давайте рискнем.
1: Давайте.
6: Доброе утро.
0: Привет.
6: Я не знаю, что за тема, я все пропустила.
0: Так.
6: Пожалуйста, благословите меня на сбежать с работы на 2 часа пораньше.
0: Да, на здоровье.
2: У тебя все получится.
0: Можешь не ходить даже.
7: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-523-0-2872.
6: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Бейкаперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкапер, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, эта неделя посвящена компании Samsung, потому что состоялась большая презентация Galaxy Unpacked 2026. Я, кстати, в ней принимал участие и вел стрим. Так вот, компания Samsung представила аж целых 6 новых устройств. Во-первых, это Galaxy Z Fold 8, новый складной смартфон, и он необычной формы, он, знаете, такой в виде, ну, на паспорт, короче, похож. Соотношение основного экрана 4 к 3. Легкий, тонкий, компактный и очень удобный. Теперь появился новый игрок Galaxy Z Fold 8 Ultra, но по сути Ultra это просто прошлогодний Galaxy Z Fold 7. Это основная версия, она большая, здесь и камера на 200 мегапикселей, и телевичок, и, конечно же, внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также обновили Galaxy Z Flip 8, это, так сказать, раскладушка на Exynos 2600, основная камера и сверхширик на 50 мегапикселей. Часы представили новые, Galaxy Watch 9, это базовые часы серии, там новый процессор, теперь Snapdragon VR Elite, и более емкий аккумулятор, и продвинутые метрики, а также обновилась ультра-версия часов самсунговских Galaxy Watch Ultra 2. Это уже титановый флагман для экстремального спорта с новым аккумулятором 800 мАч. Появилась функция дайвинга, дисплей очень яркий 5000 нит и защита от ударов Miloso D810H. Также показали новый гаджет под названием умные очки. Да, Galaxy Glasses. Первые умные часы от Samsung, работающие на платформе Android XR, и очень хочется их протестировать. А вот цены, честно говоря, кусаются. Z Flip 8 начинается от 105 000 рублей. Galaxy Z Fold 8 — это 150 000 рублей, а самый дорогой Galaxy Z Fold 8 Ultra начинается от 170 и улетает в 250 000 за версию на 16,1 терабайт. Samsung, кстати, вместе со складными новинками и показала функцию Smart Switch нового поколения. Это специальное приложение, которое помогает переходить с одних устройств на другие, переносить все данные. Так вот, там максимальная адаптация для того, чтобы вы, например, с вашего iPhone перешли на Samsung. Теперь для перехода на iOS достаточно просто отсканировать QR-код на экране, дальше запускается беспроводная передача, и все ваши данные с айфона вытекают на Samsung. В современных реалиях это может быть даже очень полезно. Что еще интересного на неделе было? Рассекречен новый флагман Nubia Navy X Ultra. На всемирной конференции в Шанхае утекли ключевые параметры грядущего смартфона. Плоский экран, разрешение 1.5К, частота 144 Гц, тройная камера и, конечно же, крутой процессор. А вот что касается российского Рустора, он преодолел отметку в 3 миллиарда скачиваний. Согласно свежему отчету за неделю, отечественный магазин приложений показал резкий рост активности. Поисковые запросы по сервисам ВК выросли в 1.5 раза, а общая ежемесячная аудитория достигла 68 миллионов. Здесь в целом все понятно, потому что сервисы ВК сначала выпилили из App Store для всех айфонов и выпилили из Google Play. Все это связано, конечно же, с санкциями. А также известный портал Gizmo China назвал 7 лучших камер на телефонах июля 2026 года. На первом месте это Vivo X300 Ultra. В России, кстати, официально продается. На втором месте Oppo Find X9 Ultra. В России тоже официально продается. iPhone 17 Pro в России тоже продается не очень официально. Galaxy S26 Ultra тоже продается в России. Далее идет Xiaomi 17 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL. Кстати, напомню, что 11-й Google Pixel будет представлен совсем скоро, 12 августа. Я, кстати, 12 августа буду в Китае на презентации смартфона от компании Honor. Так что я вам все обязательно расскажу. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Мы с вами традиционно не прощаемся, потому что примерно через час я буду отвечать на ваш вопрос, который вы сейчас можете накидать сюда при помощи приложения Radio Record. Поэтому, если вы задумались о новой раскладушке от Samsung, а может быть, вы хотите приобрести настоящий смартфон от Google под названием Pixel, или новые часики, или наушники, или у вас вообще просто 2000 рублей, вам надо купить хороший фитнес-трекер, любые вопросы при помощи приложения Radio Record закидывайте на самый интересный, через час ответим.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: У нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени прямо сейчас.
2: В этом часе, друзья, мы играем. Для того, чтобы поиграть, играют у нас сегодня девчоночки. Что важно? Иметь приложение «Радио Рекорд» и чат.
1: И незнание языков каких-то.
2: Незнание,
1: на которых мы будем разговаривать.
2: Если вы говорите на множестве иностранных языков, отбой.
1: Слониха в Таиланде. А это ничто не завуалировано, реальная слониха одолжила у работника грабли, чтобы почесать себе спину, но потом вежливо их вернула. Вот такой видос мы нашли, вирусный, прикольный, кстати. Посмотрите в наших социальных сетях. Кто любит умиляться котиком, может поумиляться слонихом этим утром.
3: А что, ему было сложно почесать ей?
1: Да, почему? Она не просила.
3: Она почему женщина сама должна все делать?
1: В общем, мы будем обсуждать тему достаточно простую, что вас одалживали, но так и не вернули. То есть не как слониха.
2: Но она-то вернула, да?
1: Она вернула. А мы будем про тех, кто нам ничего не вернули. Итак, поехали. Мой список. Искусственная елка. Паша.
2: Мне не вернули?
1: Искусственную елку не вернули.
3: Паша. Или это ты не вернул?
1: Нет, нет. Просто друганя мой.
2: Обратись к нему еще раз. Паша, верни елку.
1: Он поймет. Марина не вернула мне бензопилу. У меня была бензопила, я вам говорил?
2: Была. Возможно, Марина балуется.
3: Возможно, Марина в розыске.
1: Возможно. Так, Nokia 6300, я помню, мне одолжили еще в университете. Одногруппник, не вернули.
3: Люди какие-то в подворотне одолжили.
1: Не, они бы взяли.
3: Да, в залог оставили мне 2 фингала. Готов вернуть.
1: Игру Гена Неизвестных одолжил у меня еще в школе, в начальном классе. Так и не вернул на Сегу, я помню.
3: Слушай, а что же мы можем сделать? Он Неизвестных. Как мы его найдем?
1: В общем, это мой топ.
2: Мне стыдно признаться, но я должна отдать книгу. Друг у меня есть клоун, и я ему должна книгу про клоунов. Взяла у него почитать. Она у меня стоит на самом видном месте, чтобы когда я еду встречаться с друзьями, я должна ее взять. Но я каждый раз ее не беру.
1: И именно поэтому ты долго так не звала человека в гости? Потому
2: почему?
1: Что
2: он стоит, самое приезжал, прикольное, что он за это все время 3 раза был в гостях, и я все равно забываю ее отдать. Стоит на видном месте.
1: Уж подарил уже.
3: Не, нет, потому что она очень важна. Стоит на видном месте, когда его нет в гостях.
2: Нет.
3: Как только он приходит в гости,
1: надо спрятать.
3: Чудесным образом появляется Влад.
2: Короче, Дим, прости, я верну.
1: Так, тебя что-то одалживали?
3: У меня?
1: Да.
3: Ну, только деньги.
1: Ну, ты жадный, конечно.
3: А что? Слушай, жадный, я их дал.
1: Ты
3: еще
1: не отдал.
2: А тебе их вернули?
3: Ну, не все.
1: Но у нас тема важная, что вас одалживали, но так и не вернули все, кроме денег, мы вспоминаем.
3: Да. Подожди, а лучшие годы жизни считается?
1: Да. Кто забрал?
3: Есть там пару людей.
1: В общем, друзья, пишите по теме в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Да, работа одолжила у меня время чесночной баунти. Но никогда его уже не вернуть.
1: Это да. Саня, 100 так и не вернул. Сотку. А вот чего, рублей или тысяч? Или
0: гаек,
1: долларов?
0: Гаек, неизвестно что, чего сотку. Кое-кто сердце забрал. Сердцеедушка Елена написала. Ну, это приятное, наверное.
2: Хорошо, что не разбило.
1: Роман пишет, приставка Sega, мегафон Dreamcast 2 в школе дал на неделю поиграть, а Илюша переехал и перестал отвечать.
0: Ничего себе.
2: Ну, верни приставку, ты что?
1: Ну, Илюша, ну ты как бы будь человеком.
0: Пишите имена и данные тех, да, кто вас что-то взял и не вернул.
1: Они сейчас услышат, и хотя бы им совестно станет.
0: Представляете, кто-то вернет, потом нам напишет спустя время. Пару лет назад одолжил у соседки утюг. За это дал ей попользоваться колбасой. Утюг еще не вернул.
1: Сержу пишет. Отец 6 лет назад взял шуруповерт, так и не возвращает. Когда я ему напоминаю про него, он просто отвечает. Так ты же уже новый купил, зачем тебе он?
0: Ну, база. Приятель месяц назад одолжил аккумуляторную пилу. Андрей Кош 73 вспоминает. До сих пор не вернул, но я не переживаю. У меня его шуруповерт лежит. Опа! Не отдавай.
2: Обменчик.
1: А Юлечка пишет. Бывший муж не вернул 500 рублей. Я одолжил ему, чтобы оплатить наш развод. Алеша, верни деньги. Не, ну простите, ну правда, я не удержалась. А если вот не деньги, то подруга из другого города не вернула мне юбку. Она считает, что я ей подарила. Масюня, обожаю тебя.
0: Я думал, она скажет мужа. Не вернула мне мужа.
1: Юбка.
0: Ирина пишет, 26 лет назад бывшая подруга взяла послушать плеер Sony Walkman. Плюс кассеты, депешей и тю-тю. Все, нет.
2: Причем такие какие-то дорогие вещи люди забирают.
0: Sony Walkman, как можно было отдать Sony Walkman?
2: Еще и с кассетами.
0: Реально.
1: Роман пишет, велосипед скоростной дал подруге покататься, а у нее украли возле магазина.
0: Ага, украли.
2: Она себе потом телефон купила новый.
1: Сообщники.
0: А потом ходит с чем-то крутым.
2: А где украли? На Авито, небось, да?
0: Так, как-то в армии одолжил спичку у бойца. Считается, что не вернул. Если вернул, горелый. А как вам такой вопросик?
1: Ленусика, на первом курсе купила лифчик. Уже хорошо. Принесла в общагу. Девушка из соседней комнаты просто попросила его померить. Больше я его не видела. А он говорит, найти не могу. Но мы-то знаем. Женька из Казахстана, носи на здоровье. Надеюсь, он мал тебе уже.
2: Как бы великоват не был.
1: Вроде комплимент, знаешь, и этот подкол, и пожелание такое.
0: Да, обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули все, кроме денег. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения. Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама. Не ответа.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
11: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Девочки, красавицы наши, открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите в чат слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Мы играем с вами сегодня по пятницам, всегда так происходит. Пишите, ждем, выберем одну из вас. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули, все кроме денег.
1: Константин Николаевич пишет: мне не вернули трещотку вместе с головкой на 13 дорогого набора инструментов, а я, между прочим, перфекционист, и это меня очень бесит.
0: Это очень дорого, да, когда пропадает эта одна головка, это да? Прям, она мозолит глаза. Я согласен.
2: Ее же одну не купить нигде.
0: Я потерял, да.
2: Только в наборе.
0: Саш Красный пишет: отдал однажды автомобильное зарядное устройство для аккумулятора автомобильного. Дал его корешу, чтобы попользовался, а он редиск так и не вернул. Больше никому ничего не даю. Но спустя полгода я нашел это зарядное устройство на балконе. Оказывается, я его плохо искал, а кореш мне его вернул на следующий день.
2: Представляешь, говорит, отдал корешу зарядное устройство, а он, сволочь, так машину себе и не купил.
0: Просто попросил.
2: Да.
1: Так. Игра «Монополия» с картридером вместо бумаги. Бумажных денег тоже испарилась куда-то.
0: Наталья, книги и деньги. Как всегда, как магазин. Как будто Наталья открыла книги и деньги.
1: У меня одолжили 15 лет назад на пару дней зеркалку. Фотки поделать. Серега, привет тебе от Валерия.
2: А как можно не забрать зеркалку?
1: Можно не отдать.
2: Не отдать можно.
1: В смысле? Такой, нельзя.
2: Я забыл. Как можно не прийти потом в хату, не разворотить ее и не сказать: это моя зеркалка.
0: Так, баба Яга пишет: одолжила своего мужика у его бывшей. Хотела бы вернуть обратно. Да не получится, срок действия возврата истек. Ну, ты такие люди у нас.
2: Там и проценты набежали.
0: Те, кто брали, появились в комментариях. Кто ж пишите, да, что не вернули.
1: А Иван пишет: у супруги до переезда ко мне, а она жила в общежитии, воровали трусы. Может, она их продавала.
0: А теперь это бизнес, да. Чесночный Баунди, Ярослав, верни молоток.
1: Отлили, сестра в студенчестве таскала.

0: потеряла вещи и украшения. Многое не вернула. Была лучшая подруга. Решила ей помочь. Взяла для нее кредит на 100 тысяч. В итоге она их не вернула. А еще она любила брать мои вещи. Они тоже пропадали.
1: Так, Сергей вспоминает, как-то давно, когда диски были еще в моде, папин друг с работы взял 2 диска. Фильм «Назад в будущее 3» части и сериал «Бригада». Так и не вернул. А тогда не у всех был интернет, чтобы можно было посмотреть. Возвращай друг.
2: Но мне кажется, это зло, когда ты воруешь искусство у людей.
0: А в детском саду по доброте душевной дала девочке поиграть игрушку, собачку, щенка, которая ходит на поводке, гавкает, ну просто невероятная. Прошло 23 года, а игрушку мне подружка так и не вернула. Сейчас каждый раз, когда вижу ее истории, задумываюсь, а собачку ты мне, Викуся, так и не вернула.
2: А ты дождись, пока она себе купит настоящую собаку и укради.
1: Анастасия написала коротко, но ясно. Время СКИ. Обозначила этих людей, кто забирал. Что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег, вспоминаем и требуем от этих людей в прямом эфире. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность новых масштабных ударов по Ирану. По его словам, он близок к принятию решений и готов начать операцию в любой момент. Трамп также подчеркнул, что США способны действовать самостоятельно, хотя Израиль готов присоединиться. Кроме того, американский лидер заявил, что Иран хочет переговоров, но пока не получил достаточно страданий. Вдовы ветеранов боевых действий смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО. Госдума приняла закон, включающий процедуру в программу государственной гарантии медпомощи. Воспользоваться льготой можно в течение 5 лет после гибели супруга, если женщина не вступила в новый брак. Roblox и Minecraft предложили признать азартными играми. С такой инициативой выступил директор Центра по борьбе с лудоманией, заявив, что многие популярные среди подростков игры используют механики, схожие с онлайн-казино. По его словам, такие проекты следует маркировать предупреждениями о возможном вреде. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
0: Рекорд.

0: Клубовые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: По пятницам с девчонками играем сегодня с Екатериной. Катя, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, из какого ты города, Катя?
2: Нижегородская область, город Богородск.
1: Красно. Кать, мы здесь обсуждаем, что одалживали у нас и не вернули. Есть у тебя что-то подобное? Кто-то что-то у тебя взял, не вернул. Ты можешь обратиться к этому человеку в прямом эфире.
2: К сожалению, этого человека больше нет. Жалко.
1: Да, давайте играть.
3: Давайте, у нас сегодня все очень просто. На каком языке мальчики будут признаваться и не признаваться?
1: На немецком сегодня.
4: Немецкий.
3: А ты не знаешь случайно немецкий? В школе английский изучала?
2: Только русский на пятерочку.
3: О, отлично, смотри. А один пацан будет подкатывать, а другой будет на немецком говорить какую-то чушь. Возможно, басню, возможно, стихи из песни. Ну, как бы посмотрим. Твоя задача — включить сердечко и интуицию и почувствовать, где комплимент. Готова?
2: Да.
3: Итак, от Станислава.
5: Wer nicht arbeiten, der soll auch nicht essen.
1: Вверх или нихт? Мы не определились.
6: И вверх, и нихт, и правтен, и левтен.
3: Окей, теперь от Никиты.
7: Ein echt schnolles Jingle-Frau, weil du verdente des Baste in Leben.
1: Я закончил.
3: Ужас какой.
6: Как это заманчиво.
1: Кать, выбирай сердцем.
2: Надеюсь, что это не пошло, но я выберу второй вариант.
1: Это, да? Вообще, это вообще не пошло. Я сказал, такая целеустремленная девушка, как ты, достойна лучшего в этой жизни.
3: А у Стаса было что-то с работой, да?
2: Как приятно.
6: У меня, да, да. У меня было сказано, кто не работает, тот не ест.
3: О, я слово «арбайтен» узнала.
1: Кать, мы тебя поздравляем, приз твой, ты победила. Можешь передать приветы кому хочешь.
2: Хочу передать привет любимому мужу, который сейчас на работе, Богородскому сообществу «Беги», «Running Family». Я вас люблю и продолжаю свою пробежку. Всем здоровья, легких ног, добра, позитива. Солнечного дня.
1: Круто, и мы присоединяемся ко всем этим приветам. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы «Вейкапер».
0: «Вейкаперы» на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграет 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: В Сенат два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дороже.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А.
8: Автолига.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжаем обсуждать, что у вас одалживали, но так-то и не вернули, все кроме денег.
1: Так, значит, сосед периодически просит сотку на похмелье и никогда не отдает.
0: Ну, он просит, он же не одалжил. Ну, да, говорит, да. Дай, а не одолжи. Все.
2: Представляете, он просит сотку не денег, а сотку в километрах. Ну, в метрах. Да.
0: Или в бокале сразу, просто, и, а не деньги. Саш Тен пишет, друзья мои, брали у меня девчонок, жен и не вернули. Ощущение, как будто я для них тестировал и воспитывал. Как можно было несколько раз подобное не заметить?
2: Слушай, вопрос к Саше. Не друзья и были, получается.
1: Ну, ну да, так себе друзья. Дал кассетный плеер погонять Philips с крутыми наушниками от Sennheiser. И когда сказал верни, мне стали угрожать братом, который вышел из тюрьмы. Ничего себе, поскольку дело было в студенческие годы, то меня еще и вызвали к директору и обвиняли в вымогательстве. И рекомендовали забыть, мотивируя, что проблемы с законом ему как бы не нужны. И директор техникума дал хороший совет, и я к нему прислушался. А обидчик спустя 3 года опять сел за кражу.
0: Все. Преступление, наказание.
2: Директор техникума говорит, типа, да забудь, и надевает его наушники. Оно тебе не надо.
0: Инга пишет диски с фильмами на DVD. Саня Беляев, если ты это читаешь, слышишь, верни по-хорошему.
2: Да.
0: Саня Беляев. Давайте-ка, и кто знает Саню Беляева, напишите ему, он забирал диски.
2: Да, он, возможно, вам кино показывал.
1: От Юлианы. Одолжила крестной моей дочери мужа отремонтировать машину, так и не отдала.
2: Александр, мужа или машину?
1: Я вообще запуталась, кто кому должен машину.
0: А Александру вот точно должны. В конце 80-х купили мне адиковский петушок, моднявый такой, это шапка, я так понимаю, да? Старшеклассник выпросил поносить на денек. Ну так и все, ушел петушок с концами, до сих пор жалко, помню.
2: Еще и шапку забрал.
1: А, мадам Рики, друг одолжил на 3 дня болгарку и перфоратор. Уже прошло несколько месяцев. Леха, верни инструменты.
0: Ой, у Марины какое воспоминание. Взяли 27 лет назад кассету с записью моей свадьбы. Так и не нашли концов. Последний говорил, не я. Сами даже не посмотрели. Представляете, вот так и живем, только с фотками. Хоть живем хорошо, и то ладно.
2: А можно вопрос, зачем кому-то из гостей свадьба, ну, запись твоей свадьбы?
0: Кто-то перезаписал на нее какой-нибудь этот боевик с Ван Даммом уже и все. И не вернул.
2: Причем, представляешь, там завязка такая, согласна ли ты? И он такой, согласен, я убью тебя, танк-по. Представляешь, комбинашку сделал, отличный фильм получился.
1: Так, сразу к делу. Анастасия, город Самара. В далеком 2000 году в деревне Ермакова я дала тебе книгу. На время, если что. На старом славянском языке. А позже сказала, что не брала ты.
2: Так она прочитать не может.
0: А переводит все.
2: Она учит язык.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Вейкаперы
4: на Рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 9:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Пятница сегодня.
3: У нас, кстати, в этом часе будет созвон с Филом. Вопросики ваши про гаджеты. Ждем в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Да, напоминаем вам. А также новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Представляете? Стало известно только сейчас. Их сладость указывают прямо на этикетках.
3: Серьезно?
2: Да, перед продажей, оказывается, плоды просвечивают на специальном сканере, который они там изобрели, который анализирует состав и оценивает содержание сахара по шкале Брикса. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
3: Так у меня предложение. Может, они сразу же при закупке будут этот анализ проводить, и к нам на прилавке только сладкие будут попадать?
2: Это добавит цену.
3: Ну хорошо, зато все будут в уверенности.
4: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно, азартные люди, им не понравится.
4: Да, а так ты приходишь, ну то есть ты опоздал, тебе только стрёмненькие арбузики. Вот это мочегонное зеленое осталось.
2: Они только так?
4: Дальше что делать с ним, если он не сладкий?
3: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
3: Прикольно. Не-не-не, это сорт. Не надо.
1: На рекорде.

0: Бейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Фирмы Asics. Есть у вас что-нибудь?
2: Было.
1: Было.
2: Ноутбук был.
1: Это Acer.
3: Точно. Одежда?
1: Одежда. Обувь, да. Носки.
3: Не, тогда не было.
1: В общем. Название японского бренда спортивной одежды и обуви Asics – это аббревиатура латинской фразы «Anima sana in corpore sano». То есть переводится как «в здоровом теле здоровый дух». Представляете?
4: О, неплохо.
3: А Nike Adidas как-нибудь расшифровываются?
1: Есть только рифм.
4: Adidas?
1: Продолжение мы со двора.
4: Adidas расшифровывается.
1: Как?
4: Адольф Даслер.
1: Надо, создатель один из.
4: Да, а второй Рудольф Даслер – это создатель Пумы.
3: А, я думала Руди Дас.
4: Руди?
3: Адидас и Руди Дас.
4: Не, у него прозвище было, у второго брата было прозвище Пума. И он сделал такую марку.
3: А мог бы Руди Дас?
4: Мог бы Руди Дас сделать, да.
1: Клюв пеликана имеет больший объем, чем его желудок. Клюв можно больше поместиться, представляете?
4: Ты слишком много на себя берешь, пеликан.
1: У него, конечно, раздувается вот этот...
4: Зоб.
1: Угу. У одиноких мужчин запах тела сильнее, чем у тех, кто находится в отношениях. Поэтому охотницы.
3: Девчонки, пумы, ходите, нюхайте. Если он пахнет чем-то, берите. Возможно, одинокий волк.
1: Не чем-то.
4: Нет, не так. Есть люди, они одинокие, от них прям вообще несет. Но это не значит, что их нужно брать.
1: Они не одинокие, они выбрали свою лучшую жизнь.
5: Они считают, что вокруг одни леди.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
6: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
9: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
0: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
12: 281-85-99.
13: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
14: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
15: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: КМ «Тимирязевский» – для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное – квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ПАО «Сбербанк». ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
12: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Напоминаем вам, что вопросы Филу можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается техники, гаджетов умных и так далее, спрашивайте. Он будет отвечать через 10 минут. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег. Вот это мы сейчас и разбираемся. Так, шуруповерт у Семена забрали. Вот, смотрю, как живет мой друг, который одолжил у меня девушке. Саша пишет, и понимаю, что не то, что друг, он мой спаситель даже. Подруга говорила, что я не вернула ей диск с концертом Майкла Джексона. Рима нам рассказывает, мы с ней его до дыр смотрели вместе. В итоге нашли его на даче. Видимо, память ее подвела.
1: В 10 классе пошли с одноклассником в школьную библиотеку взять книгу. Или я, одноклассник, взял книгу и сказал записать ее на меня. Ну, библиотекарь так и сделала почему-то. Вплоть до выпускного требовала книгу с меня. И после школьного бала она сказала мне, хоть и танцуешь ты хорошо, но книгу мне должен. Илюха, где книга? Сообщение от Александра.
2: Хорошо, что это была книга по танцам.
0: Светлана пишет, работа забрала у меня море в этом году.
2: О, работа, верни море.
1: Компьютерные игры украли мою молодость. Сейчас 43, как-то не тянет, уже лет 10.
0: Леонид вот вспомнил. Взял несколько книг в библиотеке в школьные времена, после этого заболел и боялся вернуть. Там какие-то штрафы были за поздний возврат. Они мне звонили, просили вернуть, но я так и не пришел туда. Больше ни разу. Чувство вины было. Видимо, до сих пор осталось.
2: Спустя 10 лет. Ты должен нам книгу.
1: Мой друг одолжил худи у нашего общего знакомого. А потом, когда мы гуляли вместе, сказал, что мне нравится кофта. Друг подарил мне ее. И через время при встрече с этим, с нашим общим знакомым, он сказал, о, кофта как у меня.
0: Так, Кристина, 5 лет мне привезли из Германии классную Барби, мулатку, брюнетка. Такое не было ни у кого. И одна знакомая девочка не одолжила ее, а нагло украла вместе с пакетом одежды для этой куклы. Прошло почти 30 лет, а я помню все, и тебя помню. Верни мою Барби, овца.
1: Верни мою Барби, овца. Одноклассник брата пригласил в гости, но с условием, захватите детские игрушки. Ну, мы, конечно, доверчивые, притащили ему и пескострую, и военный джип. А он сказал, оставляйте, я провожу. Идите вы домой. А в голове мысль, Даниил, ты же не вернешь это. И что вы думаете, так оно и случилось. Общение сошло на нет. И есть такая народная мудрость. Хочешь проверить человека на вшивость, попроси взаймы. Но здесь обошлись без денег, просто игрушки. И слава богу, что этот парень не был настоящим другом. Ведь друзья, они на доверии.
0: Кассеты, оказывается, воруют не в первый раз. Николай тоже дали, говорит, кассету со свадьбы посмотреть родственникам. Так и заиграли, не успели даже копию снять себе. Хорошо, что в памяти осталось. Представляете,
2: да как... что за родственники, которые воруют твою свадьбу?
0: Реально, они же были на этой свадьбе. Зачем им кассета? Что они хотят пересмотреть?
2: Что это за гринчи?
0: Что у вас?
1: Может, там есть какое-то тайное видео, которое не должно попасть, и они хотели вырезать его?
2: А представляешь, она такая... Так, Татьяна, ты что, не изменяла на его свадьбе?
3: Да нет, нет, Витя, нет.
2: А давай-ка возьмем кассету и пересмотрим ее. А потом уже и возвращать не надо, потому что как бы и заявление в полицию лежит, и все такое.
0: И та семья рассталась.
2: Да. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сбербанк с 1 сентября этого года прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. В банке рекомендовали владельцам закрыть такие карты и заранее перевести остаток средств на другие счета. Польша намерена к 2030 году создать самую сильную армию Европы по численности и боевым возможностям. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, власти делают ставку не только на увеличение личного состава, но и на развитие современных технологий, включая беспилотники. «Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом». Клуб подал протест в РФС, заявив, что главный арбитр нарушил правила, не проведя жеребьевку перед серией пенальти. Судья самостоятельно определил ворота для ударов, объяснив это соображениями безопасности. Ранее «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти и завоевал в Суперкубок России. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Как и обещали, Фил отвечает на ваши вопросы касаемо гаджетов. Фил, привет.
1: Так, ребят, всем привет.
2: Доброе утро. Когда Galaxy Watch Ultra 2 будет продаваться в России, какая будет цена?
1: Про российскую цену пока ничего не известно. Есть европейская цена, она, в принципе, невысокая. Попробовать можно, там, в районе до $400. Ничего пока не знаю по поводу того, когда они будут доступны в России вообще где-нибудь.
0: Фил, нужны недостатки IQ Z11.
1: Ну, у него, это так как это игровой смартфон, поэтому у него, соответственно, есть мощное железо, но он иногда тротлит. У него не самая лучшая камера. Все, у него больше нет недостатков, он в остальном очень хороший и является одним из топов за свои деньги по соотношению цена-качество.
2: Так, Фил, направь на путь истины. Что выбрать? Новый Poco X8 Pro или найти БУ iPhone за те же деньги, около 35 тысяч? Что бы выбрал ты? Хожу с двенашкой.
1: Ну, это зависит от того, чего тебе нужно.
2: Ну, ходишь
1: если
2: с двенашкой.
1: Если, во-первых, ты ходил с айфоном, и тебе нужен просто следующий айфон, и нужна камера какая-то, ну, конечно же, ты выбираешь айфон, по-другому вариантов нет. А если тебе не нужен айфон, если ты не ходил с айфонами, если тебе нужен телефон, который будет иметь очень крутую производительность и хорошую автономность, то можно смело выбирать Покафон. То есть, вот я говорю, все зависит от твоих, как бы, задач.
0: Фил, приветствую.
1: Если хочешь брать айфон по какой-то причине, там, ну, значит, бери все, закрой этот гештальт, потом продашь и купишь Покафон.
0: Фил, приветствую. Что такое телевичок? Ты постоянно говоришь, но никогда не объясняешь, что это такое.
1: Это оптическое увеличение. То есть на всех телефонах, которые являются флагманами, дорогими, у них есть три камеры. Обычная, основная камера, на которой мы в основном все делаем фотографии. Вторая такая широкоугольная, чтобы все влезало вообще в кадр. Третье – это телевичок, то есть это оптическое увеличение. Грубо говоря, такой маленький бинокль, который встроен в ваш телефон. Сделано это для того, чтобы можно было делать крутые фотографии, портретики, ну и, соответственно, с увеличением оптическим делать фотографии далеко находящихся объектов, и чтобы все было хорошо по качеству. Штука очень важная, в основном все портретики делаются как раз-таки именно на этот модуль.
2: Какие качественные с бюджетом, видимо, в 5000 беспроводные наушники можно прикупить, чтобы вейков было хорошо слышно?
1: За 5000 много чего можно купить хорошего, на самом деле. Ну, вот несколько вариантов накидаю. Например, это Realme-шные наушники. Они называются там Buds 4 Pro 6, 7 есть. Есть хорошие наушники OnePlus-овские, OnePlus Buds тоже. Вторые, третьи, четвертые, без разницы. Какие они все хорошие? На какие деньги хватит? Есть у Huawei наушники хорошие, FreeBuds 5i, 6i. Ну, вот эти три модели являются хорошими. Их можно купить и за 3000 там и так далее.
0: Круто, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи в следующей пятнице.
0: Пока.
1: Спасибо.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дорос.
1: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. Автолига.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рэперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вас одалживали, но так и не вернули. Кроме денег. Все, и подведем итог голосования уже.
2: Так, давай.
1: У Лены вот дочь у меня постоянно берет вещи и не возвращает никогда. Ну, наверное, у матерей с дочерьми это вообще оригинальная тема,
2: да? Ну, подожди, ну здесь же все-таки все вместе живут. Ну, можно как бы и обратно украсть. Понимаешь?
3: Все, что она взяла, это было на вырост.
2: Дал другу полгода назад вино с прогами. Что?
1: Так, да что ж.
2: До сих пор жду, пока вернет. А там прог и лицензии на 500 косарей. Тима, верни винт.
1: Так, что-то на айтишном.
2: Да.
1: Наш слушатель Артур говорит, верни кассету от Дэнди с черепашками. Что тут, Грааль забрал. Реально.
3: Все, давно бы уже прошел.
1: Артур, давай.
2: А меня 20 лет назад знакомый взял мой первый купленный MP3-плеер дисковый с пультом переключения треков. И так не вернул. Через него, между прочим, можно было смотреть еще и видео, если подключить к телевизору. Это слишком много у него дисков для просмотра.
1: Слушатели рассказывают, нашу компанию в школе обвиняли в том, что мы одалживали магнитофон на вечер, выпаиваем качественные платы, заманиваем их на барахло, берем гитару поиграть, а возвращаемся с другими струнами и так далее и тому подобное. Хорошую идею подсказали. Никому починить, говорит, ничего не надо. Ну вот, спрашивают прямо сейчас продолжение.
2: Итак, мнение с другой стороны всех этих историй. Я тоже до великих люлей никому ничего не отдавал. А вот после, как бабушка пошептала.
1: Ничего не беру, возвращаюсь в этот же день, как воспользовался.
3: Да, даже лишнего немножко докладываю.
1: Так, что вас одалживали, так и не вернули. Все, кроме денег, итоги голосования подводим. Инструмент на первом месте, парни помнят, 42%. На втором месте это игру какую-то, многое писали про это. И на третьем месте книгу. Вот такой топ-3.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы! На рекорде!

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, сейчас будем с тобой.
3: В этом часе не пропускайте, друзья, любовный гороскоп. Вот факты, горячие новости.
2: Японки в ужасе от волосатых ног мужчин. Девушки, оказывается, не знали, я так понимаю. Девушки считают это новым видом домогательства, даже вообще с ума сошли. В общем, на Токио напала аномальная жара. Из-за этого в офисах сотрудникам разрешили носить шорты пацанам. Говорят, ладно, все, давайте шорты. Однако многие девушки выступили резко против такого решения. Женщинам крайне неприятно смотреть на волосатые ноги мужчин. Для этого уже даже придумали отдельный термин. Сюнихара он называется. Харассмент волосатым ногам. Вот как это переводится. Теперь мужчины вынуждены ходить на лазерную эпиляцию, чтобы не травмировать коллег. Вы чё?
3: Что за бред?
4: Вы чё? Да ничего мы не вынуждены. Почему-то волосатые ноги, которые они там показывают, все терпят.
3: Подожди, а раньше что, не было волос у их мужчин?
2: Нет, ну, видимо, на работу они просто не носили шорты, потому что нельзя было. Сейчас девочки не могут работать.
4: Да, у них же корпоративная этика, они одеваются в костюм.
3: Они как бы голову мужчину, видимо, не видели.
2: Ну, это какие-то странные девочки.
4: Да, девочки еще в тот момент не слишком обнаглели, когда еще. А сейчас такие.
3: Я наоборот видела, в какой-то стране разрешили носить летнюю одежду и ушли от дресс-кода, чтобы как раз не было жарко сотрудникам, и они таким образом экономят на кондиционере. Меньше нужно его использовать. И наоборот разрешили. Все, убирайте деловые костюмы, очень жарко, ходите в чем хотите. И там в шортах.
2: Не, ну жара дело страшное. Там в Европе несколько человек, десятков погибло даже из-за этой жары. Девочки, мне нравится волосатые ноги.
4: Раз девочки так возмутились, предлагают всем мужикам в Японии собраться, сходить на эту там депиляцию или что это, эпиляцию, и из этих волос сделать свитер и подарить им.
3: Отхлестать им.
4: Можно так.
2: Зимой носили, да?
4: Да.
1: Вейкаперы. На Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про кадастрового инженера у них праздник сегодня.
2: Нет, мы будем говорить про растворимый кофе, потому что так много минусов обычно про него рассказывают, что я решила поискать плюсы. Сегодня день рождения, 88 лет назад изобрели этот напиток, популярный благодаря компании Nestlé. 24 июля 1938 года эта компания просто искала способ сохранить излишки кофейного урожая в Бразилии. И потом это стало очень востребовано, особенно у военных.
1: Когда отработка, короче.
2: Да. Ну, в общем,
3: чтобы чей-то труд не прошел даром,
2: и
3: да?
2: И это понравилось, потому что это быстрый способ взбодриться, растворить кофе. Интересные факты, что нужно, вот мы привыкли кипятком заливать растворимый кофе, это неправильно. Оказывается, нужно идеальное вообще, чтобы был вкус и все остальное, 85 градусов для этих действий. Я не понимаю, как чайник остановить, чтобы было 85 градусов.
3: А есть специальные чайники, где ты выставляешь температуру, конечно.
2: Ну, классные, дорогие. До чего техника дошла?
3: Либо 2-3 раза подуть.
1: Я думаю, если вы берете растворимый кофе, то такая покупка слишком дорогостоящая. Да, такой чайник, нафиг оно надо
2: страшно
1: вообще.
2: Мне кажется, если ты можешь купить такой чайник, ты купишь кофеварку, кофемашину. Да,
1: просто.
2: У растворимого кофе, смотрите, есть срок годности, это все понятно. Но если вы открыли пачку, то оказывается, ее нужно использовать в ближайшие 2-3 месяца.
1: Вот так.
2: А то бывает, там годами стоят эти пачки.
3: Что иначе она превращается в чистящее
2: средство.
3: Так, скажите слово чистящее. А, все, чистящее, все, нормально.
2: Вы когда в гости приходите...
3: Когда сам говорю, плохо получается.
2: Вы когда в гости приходите, вы там обращайте внимание, потом вдруг там хозяева кофе не пьют, и у них там 5 лет стоит эта открытая баночка.
3: А там же слышно этот хруст, с которым она насыпается.
2: Еще используют, оказывается, в некоторых рецептах. Удивил меня, например, что в маринад для мяса могут добавить либо сиропы для вторых блюд, или даже соусы для салата. Растворимый кофе. Интересно.
3: Это, знаете, как...
1: Звучит как фу.
3: У тебя какая-то штука валяется там, не знаю, на кухне, либо на балконе. Такой, ну ладно, так не использовал. Использую как... Ну, обувь буду мазать, что ли.
2: Вот, что? Основной миф, говорят, что там нету кофеина. В общем, в среднем чашка обычного кофе, который приготовлен в кофемашине или турке, там от 70 до 140 миллиграмм кофеина. А в растворимом, ну, в 2 раза поменьше, от 30 до 60. Но есть!
3: Кстати, о Nestlé немножечко. Если помните, раньше у них логотип, у них же птичка в гнезде.
1: Так.
3: А потом со временем там появилось 2 птенца.
1: Так, так.
3: Это означало про то, что компания настроена на семейный рынок.
1: Я единственное могу растворимому кофе спасибо сказать за банки, вот эти железные, Пеле, Нескафе, они вот в каждом подъезде висели,
3: да?
1: И
3: да,
1: были очень полезны. У нас вот хороший алюминий был, реально.
3: Многие могли сказать, у кого на вазу не было денег.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
9: Идем в «Физкульт». Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
10: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июля, пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша внутренняя энергия обязательно должна найти выход, но только не в скандале, если можно.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек заговорит с вами на какую-то довольно серьезную тему, и вам придется пройти этот разговор.
3: Близнецы, в этот день вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека.
2: Раки, для вас этот день станет воистину подарком судьбы, за которую вы потом будете неоднократно ее благодарить.
1: Львам, звезды советую сегодня переставить вашу кровать. Там и звуки посторонние станут тише и удобнее спать.
3: Девы, сегодня вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий.
1: Скорпионы, сегодня для общения с любимым человеком вам просто необходим будет позитивный настрой.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется каждое свое слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы ему поверили.
2: Козероги, все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них.
1: Водолей, сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вряд ли вам понравится.
3: Рыбы, в этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Следователи начали проверки ряда крупных российских вузов на фоне коррупционных скандалов. По данным СМИ, правоохранители изучают многомиллионные контракты, а также возможное злоупотребление служебными полномочиями и конфликты интересов. В нескольких учебных заведениях уже возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми хищениями бюджетных средств и фиктивными грантами. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянам не стоит завидовать богатым людям, находящимся у власти, поскольку у них проклятая жизнь. По его словам, большие деньги и высокая ответственность лишают человека покоя, сна и свободы. Священнослужитель добавил, что по-настоящему свободно живут те, у кого нет миллиардов и огромного груза ответственности. Названы самые дорогие футболисты мира по итогам чемпионата мира 2026. Ламин Ямаль и Эрлинг Холланд стали рекордсменами по трансферной стоимости. Каждого оценили примерно в 220 миллионов евро. На третьем месте расположился Килиан Мбаппе, чья стоимость достигла 200 миллионов евро. Все трое подорожали на 20 миллионов евро по ходу турнира. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Record.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Еще и пятничные.
2: Да, ради физической нагрузки женщина вымыла общий коридор на своем этаже. Красотка. Она просто решила совместить и физическую нагрузку. Почему бы не сделать приятное всем и полезное всем? Просто начала сначала со своей квартиры, а потом пошла и в коридор общественный. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Причем она просто поздно и плотно поужинала и решила сжечь лишние калории.
1: Mm-hmm. Физическая нагрузочка, да, такая? Да? Хорошая, хорошая.
3: Ну, такая неблагодарная работа. Ей за это спасибо не скажут. Не, она, безусловно, молодец. Но люди не ценят такой труд.
2: Почему? Очень многих вообще порадовало.
3: Тут же
2: ей
3: загадят.
2: Посоветовали купить еще краску и валик. Вот, и еще можно и покрасить забор.
3: Да.
2: Ой, коридор.
1: Люди сразу обнаглели.
3: А на следующей неделе взять свой инструмент и прийти домой шкаф повесить, да?
2: Да.
1: Есть горячая новость. Там на девушку наорали госуслуги. Девушка поделилась историей о том, как после повторной подачи заявления на нее накричал капсом какой-то сотрудник. Так и написал: «Возврат. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать. На госуслугах на вас тоже могут наорать. Все как при личной встрече. Классно».
3: Надо наорать в ответ.
1: А что написать?
3: А не надо делать такой тупой сайт.
1: Так это не в сайте дело.
3: Ну а в ком?
1: Кто отвечал там на другой стороне?
3: Ну, я имею в виду, она два раза подала заявление, наверное, потому что первое либо скинулось, либо не дошло.
1: Ну, вообще классно, потому что можно вот так вживую лично поучаствовать и покоммуницировать с человеком. Все,
3: ну, это да.
1: Все вот как наяву.
3: Мы видим, что госуслуги живы.
1: Госуслуги — это 10D реальность. Да. Приложение.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
3: 18+. Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дали.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
8: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ну что, сейчас будем отгадывать, точно.
1: Да, моя любимая игра — черный пакет, либо не черный пакет. У меня сегодня черная коробочка. Смотри, обратите внимание.
2: А ты можешь все черные пакеты собрать, и мы тогда целиком отгадаем, что в них.
1: Нет, а у нас готов таймер на минутку, как обычно.
2: О, да. Да.
1: Отлично. Смотрите, это что-то очень маленькое, помещается в маленькую коробочку, ну, так скажем, сантиметров 5 на 2,5.
0: Так, отлично. Нам слушатели должны помогать в чате мобильного приложения «Рекорда».
1: Более того, кто первый отгадает в чате, с меня подарочек личный.
0: Ну, отлично. Тогда минута начинается. Поехали.
2: Это съедобно?
1: Нет.
0: Это можно выпить?
1: Нет.
2: Хорошо. Это участвовало в Октябрьской революции?
1: Нет.
2: Что это тогда?
0: Это нужно тебе на работе?
1: Ну, не особо, но я часто это беру на работу.
2: Это что-то... Нет, это не
0: то. Это твое?
1: Это мое.
2: Это твое. Так, что еще? Это что-то несъедобное, понятно.
1: Несъедобное, это мое.
0: Оно заряжается когда-нибудь?
1: Нет.
0: Нет.
2: Ты это носишь на себе?
1: Да.
0: Это украшение?
1: Да.
0: Это кулон?
1: Нет.
2: Это что-то физически, типа из металла и пластика? Из такого материала?
1: Из металла, да,
2: из
1: и
2: металл.
1: Пластика.
2: Общем, это кольцо?
1: Нет.
0: Сережка.
2: Да что
1: нет.
2: Ж такое? Нет,
0: Петька.
2: Не зависи, Сережка.
1: Ну давай, вы в ту сторону думаете.
2: Что это? Клипсы?
1: Нет.
2: Что, брекеты?
1: Ну ладно, вы чего?
0: Наушники? Вот,
1: нет.
2: Подожди, металл и пластик?
1: А есть подсказки в зрительном зале?
0: Сейчас мы узнаем, пока вы только в наушники.
1: О, я вижу правильный ответ. И это, между прочим, браслет. Браслет.
0: Все, у тебя подарок.
2: Браслет.
0: Все,
1: номер телефона 7937, я тебе сейчас напишу это в конце циферки. Ты молодец. Да, точно, я же обычно, помните, я вам, когда уходила в отпуск, потом из отпуска привозила браслетики. Вот теперь я вам должна браслетики и человечку, который отгадал.
0: Все, не забудь его зафиксировать.
1: Я сейчас вот фиксирую, все.
2: То есть крокодила ты не привезешь, браслетик будет.
1: Да.
2: Хорошо.
0: Все, друзья, как вы слышали, Аня уходит в понедельник, с понедельника в отпуск, друзья, а мы с вами услышимся обязательно в понедельник. Спасибо вам за этот эфир. С вами были Байкаперы, Никита Стас, Аня.
1: Хорошего дня, классного лета.
2: Всем отличных выходных. Пока.
3: Байкаперы на рекорде.

Плюс, конечно же, новинки, о которых мы сегодня говорим, потому что премьеры традиционно каждый час будут звучать в эфире «Радио Рекорд», и всегда хочется узнать ваше мнение по поводу новой музыки, которую мы закидываем. Собственно, вы всегда и определяете, оставляется

Ронски Спи, Таллин Вотс, Рэм и многие другие. Все случится в двух столицах 16 октября и 7 ноября в Москве и в Питере соответственно. И еще расскажу, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru прямо сейчас, категория 18+. Ну и пока давайте накину вам несколько треков, которые будут в этом часе, и расскажу о премьере, причем премьера будет от

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Подробности на сайте созвездие52.ру. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
5: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк. ОСЗК МСТ-строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Record. Реклама.
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
7: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

live through this. What comes next will be marvelous.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
1: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
0: 1 августа, 12:00.
1: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
0: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
1: Это будет феноменально!
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама. Не ответа.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дорос.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
9: Автолига.
10: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
11: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
12: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-0-28-72.
13: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
0: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
5: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
6: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
7: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО НФГ. ОГРН 109-500-26-201-2108. Нижний Новгород.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
3: Здесь готовят настоящих чемпионов.
2: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
3: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
0: Dance Radio.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: В «Сенат» два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах «Сенат».
2: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
3: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура, пятница, как здорово! И новость не менее классная у меня есть. Для мужчин выпустили шампунь 72. Не 2, а 72 в одном. Это во мне просто бальзамчика плеснули. Этим шампунем можно все мыться, чистить стекла, мазаться от загара, питаться, вот это меня поражает, и даже клеить. Обои можно на такой клей тоже посадить. Я вот слышала, вроде как возможно. Ну, в принципе, знаете, я не удивлена. Я сегодня тоже использовала шампунь, знаете, для чего? Для мытья пола, вот так вот в ведерко налила. Кстати, это был мужской шампунь! Опять же, это вот, это что-то новое удивительное, 72 в одном, или мы так всю жизнь делали, просто сейчас кто-то решил на этом заработать? Я лично не знаю. Друзья, пишите, что вы думаете, у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все принимаю к сведению, все читаю. Ханна Болейн в этом часе и Teardrop. Еще впереди Биби Рекс и Fatless in Your Religion. Ну и непременно Эвелин Рокстон Vertigo. А еще Фишер и What a Life. Друзья, ну и прямо сейчас в нашем эфире горячие кроссоверы стиле Афрохауса от Джейсона Дерула. О, и юный поп-дивы Мелоди, румынского продюсера диджея Гоя. Трек очень быстро стал популярным в ТикТок, вы его все знаете. Я уверена, сингл был выпущен на новом независимом лейбле Гамма, который запустил бывший глава Apple Music Ларри Джексон. Это серьезно. Как сказал диджей Фил, Джейсон Дерула купил трек. Итак, диджей Гоя, Джейсон Дерула and Мелоди Мичико.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-00-263.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузбербанк. ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты, да.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
13: «Автолига».
14: Радио Рекорд представляет.
15: Хиты «Линкин Парк», «Рамштайн», «Продиджи», «Слипнот», «Ред Хот Чили Пепперс» и «Лимп Бискит» вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз приготовил крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В него войдут 218 позиций, включая 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 100 банков и криптовалютных операторов, а также 40 судов и нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси. Венгрия может понести крупные убытки из-за санкций Евросоюза. По данным властей, ограничения вынудили российских партнеров выйти из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. В стране уже начали служебное расследование, поскольку срыв контракта может обернуться крупными штрафами для венгерских поставщиков. Совет Федерации одобрил штрафы для маркетплейсов за нарушение закона. Площадки будут наказывать за недостоверную информацию о карточках товаров, а также за необоснованное ограничение доступа продавцов к личным кабинетам, снижение рейтинга и изменение позиций товаров в выдаче. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва Викей Стадиум, 7 ноября Петербург Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2020.

детстве мои родители часто переезжали, но я их всегда находил. If you don't like something, change it.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Dance Radio. Record. Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, сегодня международный день заботы о себе. Глядите, как совпало, да? Заботимся о себе еще и пятница. И я вот сейчас подумала, а что за это лето я сделала вот конкретно для себя, да, как говорится, для себя любимого? Ничего. Ничего. Что это такое? Я что, я альтруистка или кто я после этого? С другой стороны, лето еще длится, и это не повод справиться, да? Ну, ладно, подумаю, может быть, что-нибудь для себя и сделаю хорошее. Непременно займусь этим. Друзья, рассказывайте, что вы сделали полезного конкретно для себя. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Джоэл Кори в этом часе и Whisper. Еще услышим Солова и Обла.ком. А еще аниме и Beautiful. И обязательно Оффенбах и Miles Away. Друзья, сегодня же пятница, а значит, будет много новинок. И первая в истории Беларуси музыканты, выступившие на Tomorrowland, это Police and Paris. Они вместе с популярным блогером Идой Галич выпустили сингл под названием «Busy». Ироничный трек в стиле хардтехно, повествующий о тяжелой доле, сильной, независимой, ну и, конечно, слишком занятой женщины, у которой за работой нет времени на свидание. Police and Paris и Идой Галич «Busy» — это рекорд «Дэнс лета».
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве

0: и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получают рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дороже.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
7: «Автолига». «Секвойя парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. «Секвойя парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
10: 281-85-99.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
13: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прочувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Рекордом. Уверена, вы ждали, и мы тоже. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, так что не пропустите. В этом часе у нас Morgan, C3 и Beat is Jumping. Также впереди Джон Саммит и Shades of Blue. Обязательно Sony Fadera, Think About Us. Ну и, конечно, Holy Flame, это оно. Не забываем, что пятница — это день премьеры в эфире Рекорда. Он продолжается. Ну и сейчас Кайго, Макс Макноун, Take Me Back. Трек выполнен в жанре Tropical House. Релиз трек состоялся на волне футбольного хайпа, естественно. Кайго презентовал его почти одновременно с шуточным ремиксом на ранний рэп-трек своего звездного земляка-футболиста Эрлинга Холланда. Кайго and Макс Макноун, Take Me Back, а это Рекорд, Dance Letter.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузбербанк. ОСС КМ Сити. Стройпроектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академии бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой.
7: Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше.

0: «Балтика безалкогольная». Там, где лето, там, где Россия.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Рекорд.

0: Классика Рекорд. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
7: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
8: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
9: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
10: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1 000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
11: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
12: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-0-28-72.
1: Рекорд Dance Radio.
13: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, 24 июля. И, если честно, воспользуюсь служебным положением, это для меня особенный день, потому что сегодня день рождения моей любимой мамы. И исполняется ей сегодня ни много ни мало, целых 64 года. И вот вы знаете, через радио я не могу вам передать, насколько она молода, классно, бодро выглядит, абсолютно не на свой возраст, поэтому, мама, я знаю, что ты меня слушаешь на радио регулярно, надеюсь, что сейчас тоже, несмотря на то, что у тебя праздник. Я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего-всего, надеюсь, наши слушатели энергией своей тоже присоединятся. Я, кстати, в какой-то степени работаю на рекорде благодаря ей, потому что когда-то давно, лет 15 назад, она настояла на том, чтобы я пошел на курсы радиоведущих, кстати, к Кремову и Хрусталеву. Поэтому, мамуля, спасибо тебе еще раз за все, ну а мы двигаемся дальше, давайте узнаем, что мы в этом часе с вами по музыке послушаем. Это будут Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, Рекорд Микс.

0: Сэм Фелд и Ян Керри, Keep on Rising, Record Remake. Напомню, что пятница — это день премьер на рекорде. Армин Ван Бюрен вместе с дуэтом Silver Panda представили ремейк легендарного хита Depeche Mode «Enjoy the Silence». В новой версии, естественно, сохранен культовый вокал Дэйва Ганна, а продакшн стал современным, атмосферным и фестивальным. Армин Ван Бюрен и Silver Panda «Here in my arms» — рекорд ремейк. И это рекорд дэнс-лета.
1: Рекорд премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: Я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
8: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграем 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600. Агат. Покупай выгодно.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио Рекорд представляет
7: хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельную участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран отказался от предложения США о прекращении конфликта. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, Тегеран не заинтересован во временном соглашении с Вашингтоном без решения вопроса контроля над Ормузским проливом. При этом американские удары по Ирану продолжаются уже 13-ю ночь подряд. В школах Бразилии могут начать преподавать русский язык. Минпросвещение России сообщило, что стороны договорились продвигать русский язык как иностранный и включить его в учебные планы некоторых школ Бразилии. Американские телеканалы заработали рекордные 1 миллиард 190 миллионов долларов на рекламе во время чемпионата мира 2026. Больше всего получил телеканал Fox Sports – около 300 миллионов долларов только за рекламные паузы во время матчей. Доходы платформ Telemundo и Peacock также стали частью исторического рекорда. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня и весь уикенд с 17:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с

0: Prime.
1: Уинс Томарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: И вот она. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в «Ленте».
12: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
12: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В «Сенат» два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах «Сенат».
11: Курс доллара пробил новый уровень.
12: Бензин за неделю подорожал.
13: Рост цен на продукты дороже.
14: Инфляция резко ускорилась.
15: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А.
16: Автолига.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин. У микрофона мы начинаем новый музыкальный час. Прямо сейчас, на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге, у нас 18:00. А это значит, что уже полноценно можно сказать, что вечер пятницы вступил в свои права. Друзья, да, у нас сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные дни. С чем я вас и поздравляю. Поздравляю с окончанием рабочей недели. Давайте продолжим этот вечер также бодро и музыкально. Расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Вот что будет из самого вкусного и интересного. Baby Rex и David Guetta, Sad Girls, Record Mix. Новинка от Carlito и Sophie Tucker, Manhattan, Record Mix. Now и The Warning, Corazon, Record Mix. Робин Шульц и Барбс, Better Times, Record Mix.

Radio Record. Раньше у меня было молочное производство, потом свернулось.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс» – время сэкономишь. «Сантехлюкс» – выбрать помогут. «Сантехлюкс» – «Сантехлюкс».
8: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Подробности на сайте созвездие52.ру. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
11: Автомобиль из другого региона? Легко.
12: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
11: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
12: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-6-0.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
15: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
14: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
15: Поймай свой крутой билет.
14: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
16: Категория 18+.
17: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии. Сейм республики принял решение об этом в порядке особой срочности. Как сообщил портал национального гостелерадио, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8. В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов России. По словам главы ведомства, особое внимание сейчас уделяется поставкам топлива для государственных служб и сельхозпроизводителей, которые остаются в числе приоритетных потребителей. Минцифры предупредила о возможных проблемах с открытием российских сайтов Chrome и Safari. Причиной может быть отзыв сертификатов безопасности у российских платформ. Ведомство рекомендует установить российские сертификаты безопасности или использовать Яндекс.Браузер, где они уже встроены. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники.

0: KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
5: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов. 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пао Сбербанк. ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Курс доллара пробил новый уровень.
10: Бензин за неделю подорожал.
11: Рост цен на продукты дороже.
12: Инфляция резко ускорилась.
13: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243.
14: Автолига. 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
15: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-523-0-2872.
16: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
17: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

Три иностранных артиста: Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Трансмиссия Портал. Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе. Это будут Anotar и 54 Ultra, Talk to You, Record Mix.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
13: Автолига.
14: Аквапарк «Каримы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Каримы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
17: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
19: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 118-784-726-16.

0: Ноль-ноль-ноль-банк. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: Сенат. Два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем раздавать вам электронно-танцевальную музыку. Прямо сейчас у нас 8 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге. Обычно в это время у нас шоу Кремова и Хрусталева, но у нас наши коллеги в отпуске, поэтому музыки у нас будет сегодня еще больше. Ну и вообще ее будет очень много в эти выходные, потому что завтра и послезавтра в Бельгии проходит фестиваль Tomorrowland, и вы сможете почувствовать себя частью этого легендарного фестиваля вместе с Радио Рекорд. Начиная с сегодняшнего дня, смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии, где в сообществе Радио Рекорд во ВКонтакте vk.com/record. Прямо сейчас заходите туда, трансляция уже идет. Ну а я вам расскажу о том, что мы с вами на основной нашей волне послушаем из самого вкусного и интересного. Алок и Португал. The Man, Dive Into The Ocean, Record Mix. Evelyn Roxton, Vertigo, Record Mix. DJ Smash, Bambi, Record Mix. John Summit и Julia Church, Shades of Blue, Record Mix. Ну а прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде. Лето!

0: лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
4: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-30-28-72.
6: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе столько третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
1: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Микс из главных треков недели. Это...

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: КМ «Тимирязевский» для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузгерва, ОСЗ КМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, проверенные EDM-хиты «Радио Рекорд». И прямо с порога врываемся в 2009 год, когда даже кофе по утрам варили в стиле прогрессив хаус. И у нас в эфире Тиесто и его «Escape Me». Вокал в треке от Сидни Селесте, Сиси Шеффилд, актрисы и певицы из Лос-Анджелеса. Говорят, она так круто передала эту смесь усталости и дерзости, что Тиесто сразу понял — вот оно! Попадание в десятку. Escape Me — второй сингл с альбома «Калейдоскоп». Для этого релиза Тиесто будто немного сменил оптику. Чуть меньше классического транса и чуть больше эмоций и атмосферы. Как будто вместо бесконечного вперед он сказал: «Давай сначала выдохнем, а потом снова в бой». Говорят, если включить Escape Me в пробке, то светофоры начинают гореть зеленым. Не доказано наукой, но статистика танцполов не врет. Под этот трек невозможно стоять спокойно. Проверено на себе.

0: С вами Классика Рекорда. У микрофона MC Жан. Мы слушаем самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. И прямо сейчас у нас в эфире легенда танцполов, трек, под который в 2007-м даже бабушки на дискотеках пытались сделать лунную походку. Дэвид Гетта, Love is Gone. Этот хит Гетта записал с вокалистом Крисом Уиллисом буквально за один день. Да-да, не за год, не за месяц, а за сутки. Утром идея, вечером хит. Говорят, когда Гетта впервые сыграл этот трек на вечеринке, кто-то крикнул: «Да это же просто любовь ушла!» Вот так родилось название. Пусть любовь и ушла, а этот трек навсегда. Танцуем, друзья! Дэвид Гетта, Love is Gone.
1: Классика Рекорда.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Аквапарк «Океанис» – приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
6: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дали.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201-42. Для слушателей старше 16 лет.
13: В песне нет привычного припева, а куплеты повторяются слово в слово. И все равно трек цеплял так, что никто не замечал подвоха. Видимо, магия хаоса работает и без разнообразия текста. Трек возглавил чарты в десятках стран, включая Великобританию, Италию и Испанию. А в США стал номер один в чарте Billboard Dance Club Play. То есть, где бы ты ни был, в 2000 году в клубе точно звучало «Lady, hear me tonight». Так что включай на максимум, двигай плечами и помни, если кто-то скажет, что это просто старый трек, скажи, что это классика рекорда, проверенная временем и тысячами танцполов.
14: В эфире «Классика рекорда».

Классика рекорда звучит для вас каждую пятницу с 10 вечера до 11 по московскому времени в прямом эфире Радио Рекорд. С вами MC Жан. И, кстати, самое время послушать еще один танцевальный электронный хит Duke Dumont «Won't Look Back». Название трека будто специально создано для пятничного вечера. В 22:00 ты уже такой: все, никаких отчетов, никаких «надо было еще вчера», я не оглядываюсь назад. И нажимаешь play. В 2014 году этот трек взлетел до второй строчки в UK Singles Chart.

С вами MC Жан, и в эфире радиошоу «Классика рекорда» звучит «Кашмир» и «Марник». Базар! Да-да, та самая композиция, которая в 2015 году официально стала гимном фестиваля Sunburn Goa. А это, на минуточку, один из самых масштабных рейвов в Азии, где танцполы живут по принципу «Если ты не потерял сандалию в толпе, значит танцевал недостаточно страстно». Название «Базар» тут не про овощи и специи, а про атмосферу, про тот самый вихрь звуков, красок, энергии, который накрывает Гоа. Треки «Кашмир», он же Найлз Халлоуэлл Дхар, бывший участник The Cataracs, мастерски смешал индийские мотивы с мощным EDM-грувом. «Базар» — это не просто трек, а капсула времени, которая мгновенно телепортирует тебя прямиком в сердце индийского рейва.

0: Оригинал. Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Полосу Дознегимова, Владимирская область, село Чириково. УКРН 12-235-0-263.
5: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты, да.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, где для вас звучат самые крутые хиты Радио Рекорд. И вот еще один из них. Chocolate Puma, Listen to the Talk. Будто сама вселенная решила устроить вечеринку и пригласила только тех, кто умеет танцевать. В основе трека кусочек песни Is It True, Brandy Lee, 1964 года. Музыкальный мост из 60-х прямиком к танцполу 2016-го. Бабушка качает, внуки танцуют, гармония поколений. Год выхода 2016-й, лейбл Spinion Records. Название можно трактовать как призыв прислушаться к ритму, к басу, к тому, как трек разговаривает с танцполом. И он правда болтает, энергично, без пауз, будто не спал три ночи и теперь делится всеми новостями сразу. Трек балансирует между классическим хаосом и чуть более дерзким звучанием, как если бы строгий учитель вдруг выдал идеальный танцевальный панчлайн. Так что классика бывает не только про скрипки, но и про бас, который пробирает до мурашек.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: Классику рекорда сегодня завершает Уилкинсон Талли Райли с композицией «Dirty Love». Трек появился 12 октября 2014 года на RAM Records. Остается напомнить вам о моих ближайших выступлениях. И ближайшее состоится уже завтра на праздновании Дня города Зеленогорска, где я выступлю в качестве EDM-MC в компании легендарных российских диджеев. А в августе меня ждут большие и малые города нашей огромной страны. Ровно-неровные танцполы, так что следите за афишей. Инфо и контакты на сайте mcjan.rf. А этот выпуск «Классики рекорда» и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на нашем сайте www.radiorecord.ru. Ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. Я люблю вас, ваш MC Жан. Увидимся, услышимся. Встречайте «Рекорд Пати».
1: «Классика рекорда».

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем пятничное двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья, наша радиовечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно отрываемся, отрываемся под те самые треки, которые мы делимся с вами на протяжении двух часов пятничной рекорд пати. Разумеется, превращаем свою домашнюю вечеринку в рекордную. Если у вас хорошая погода за окном, еще и за город можно уехать и максимально мощно оторваться на таком вот вашем внутреннем рекордном опен-эре. Все это можно сделать вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. А поэтому прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
2: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
3: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук для совершенно разного направления. И потанцевать, и послушать, и почилить. В общем, забегайте, зацените, добавьте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию «Пати 24/7». Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, в эфире «Радио Рекорд».
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

плавно перетекающий в субботнюю, по крайней мере, по московскому времени, друзья. Ну и, конечно же, друзья, я буду не я, если не расскажу вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия», который возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Арен Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в Вики Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». И, кстати, друзья, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд 24 на 7. Слушайте вашу любимую музыку и шоу любимых резидентов, конечно же. Что касается мобильного приложения Рекорда, там еще добавить в избранное можно понравившиеся интернет-станции, и чтобы впредь долго их не искать. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще полчасика потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента, что самое интересное. Друзья, забегайте, слушайте, классно по-музыкальному проводите время с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд. Там у нас есть шоу вейкаперов, там у нас есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, там у нас есть Женя Балдин с колбасным цехом Русским Часом, In Between Trust от Леди Вакс, также Рекорд Лав Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Слушайте, забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то неведомой для меня причине не подписаны. Что касается меня, то меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен. Are we feeling Amsterdam?
2: All right, I want to know who's here for Tomorrowland Weekend 2. Let me see some hands up. All right, here we go. Yay. Coming up in this episode, new music from Richard Duran, David Forbes, Vini Vici with Space 92, and finally, the world premiere of Everlasting, my new single with Sasha. Hour number two, we're joined by Doppenberg and Ahmed Helmi for their Hellberg project. But we start the show with a 2000 classic, Solid Sessions Janeiro, reworked by BLR and Ruben.
3: Yes, let's have a listen.
2: Are you ready, Amsterdam?
4: Yeah!

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Do you wanna get high? You there? Do you wanna get higher?

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио, только...